0: Черт. Вам это необходимо! Все хищники с гордостью этим благоухают. Да, Форм! В прошлом дезодорант блокировал запах. Этому конец! Теперь наш гол — сделать вас буйным зверем. Where the Horn? The Horn превратит любую вечеринку в дикое разгулье. Достаточно одного вспрыска, и женщины будут рвать на вас одежду совсем как в ваших одиноких мечтах. The Horn is not a date rape drug. Но он оказывает такой же эффект. Where the Horn?
1: When protest music was about standing up to presidents, not sucking up to them. This is IF99.
2: We've got some severe fog in the area, probably from a giant fog machine. Expect some strobes and lasers and some DJ sets. Some ecstasy expected in spots. Others will be coming down and then hating life. Trip Michaels, Weasel Weather.
3: No matter what that movie Poppin says, it takes more than a dance of a montage to fight the establishment. Let's keep the Afrobeat funk going.